0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного». Событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем – от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке, популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интеррег СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются, словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник и знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта Бордеевская купола у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардиевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардиевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардиевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардиевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси, Клара популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники являются základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардиевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардиевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучше и лучше на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, PO Box 55, 817-55.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штявнице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штявнице у своего отца Матиаша Корнелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного» – событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем – от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку-Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Но новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: В глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бордеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бордеевские купели».
1: Áno, áno, Бордеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бордеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два. Два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бордею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бордеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бордеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бордеевская купела» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря, в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник, помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета названа в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники – základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевской купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров. от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевские купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытно 1, PO Box 55, 817 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытно 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытно 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штянице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штянице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В 19 веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного». Событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров – Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство «Utopia Libri» из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия «Fear Five» из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем, от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке, популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе «Экомар Лес» в сотрудничестве с австрийским партнером «Маршфельд Канал». В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зип-лайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются, словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак». Но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора-Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бардеевские купели» у нас здесь так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды курорта Бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта. Лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ. Источник Геркулес – сильно минерализированная вода, рекомендована при сердечных заболеваниях. Источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур. Дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
2: Природные лечебные источники являются základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
3: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскания, промывания ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт Бардеевские купели?
2: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
3: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевские купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры. Это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
4: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
5: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевской купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
6: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
4: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевской купели.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: А теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевской купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
7: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
7: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии, событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем, для тех из вас, кто еще не прислал нам свой ответ на вопрос четвертого тура викторины «Живая вода», сегодня мы его повторим. В нашей программе будут звучать песни словацких исполнителей, которые для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Субботний калейдоскоп.
0: Йозеф Карл Гелл, конструктор горных насосных машин, изобретатель и главный машинный мастер рудников в Банской Штянице, одна из наиболее значимых фигур в истории местного горного дела. Точная дата его рождения не установлена. В разных источниках встречаются 12, 15 и 16 мая 1713 года. Достоверно известна лишь дата его крещения – 16 мая 1713 года. После окончания школы Гелл обучался в Банской Штянице у своего отца Матиаша Корнела Гелла, осваивая строительство и обслуживание горных насосных и транспортных механизмов. В 1737 году начал изучать механику и гидравлику в горной школе под руководством профессора Сэмуэля Миковини. Уже через год Йозеф Карл стал помощником отца, который тогда занимал должность в горной палате, отвечая за осушение штявницких рудников. Позднее Гелл работал машинным мастером, а после смерти отца в 1744 году был назначен главным машинным мастером казенных рудников Банской Штявницы. Благодаря его усилиям горная техника в этом регионе стала одной из самых передовых в Европе 18 века. Подобно своему отцу, Йозеф Карл Гелл занимался строительством и ремонтом водных резервуаров, обеспечивавших энергию для горных механизмов. Однако его главным вкладом стали изобретения насосных машин, которые были значительно мощнее и потребляли гораздо меньше воды, чем прежние устройства. Уже в 25 лет Гелл построил полностью деревянную рычажную водоподъемную машину, способную откачивать почти 200 литров воды в минуту на высоту более 80 метров. Настоящий переворот в горной технике совершили его водостолбовые машины, ставшие новаторскими благодаря использованию сжатого воздуха в качестве движущей силы, впервые в истории. Гелл также создавал в шахтах пожарные насосы, дробилки руды, а также устройства для очистки воздуха в шахтах и подачи свежего воздуха под землю. Его машины постепенно распространились по другим европейским странам. В XIX веке конструктивные принципы Гелла применялись даже в затопленных шахтах американской Аризоны. Его техническая идея используется и сегодня на нефтяных месторождениях, хотя вместо сжатого воздуха теперь применяют сжатый природный газ. Йозеф Карл Гелл умер 11 марта 1789 года в Банской Штявнице в возрасте 75 лет. 16 мая 2026 года в Братиславском театре «Арена» впервые проходит конференция и выставка «Mapping What Matters» – «Картографирование важного» – событие, которое стремится переосмыслить роль графического дизайна в современном обществе и создать пространство для профессионального диалога на международном уровне. Проект открывает тему визуальной коммуникации в ее культурных, социальных и образовательных контекстах, предлагая участникам не только обмен опытом, но и критическую рефлексию над тем, что сегодня действительно формирует дисциплину. Инициаторы подчеркивают, что в регионе долгое время отсутствовала платформа, способная систематически отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне и одновременно объединять профессиональное сообщество. Mapping What Matters становится первой конференцией подобного масштаба, соединяющей академический подход, практику и междисциплинарность. Нулевой дебютный год проекта привезет в Братиславу ярких представителей европейской дизайнерской сцены, теоретиков, практиков, издателей, авторские и экспериментальные студии. Среди подтвержденных спикеров Рубен Паттер из Нидерландов, Эдриан Васкес из Франции и Великобритании, Лаура Паппа из Эстонии и Нидерландов, издательство Utopia Libri из Чехии, Анне Бютнер из Германии, студия Fear Five из Франции и другие. Их выступления охватят широкий спектр тем, от типографики и критического дизайна до издательских практик и педагогики. Особое место в программе занимает кураторская выставка, посвященная современным направлениям в книжном дизайне. Здесь же будет представлен небольшой книжный базар с участием независимых издательств, которые формируют визуальный язык сегодняшней книжной культуры. Еще одним акцентом станет возрождение проекта Temporary Library – интерактивной временной библиотеки, впервые созданной в 2017 году в рамках фестиваля SELF. В городских лесах Братиславы проводится масштабная реконструкция прудов на Железной Студничке и популярном центре спорта и отдыха жителей словацкой столицы. Настоящие работы являются одними из крупнейших в лесопарке за последние десятилетия. Сейчас на месте ведется удаление наносов со дна первого пруда, а также подготовительные работы к реконструкции технических сооружений. По словам директора предприятия «Городские леса Братиславы» Марика Пава, работы являются реакцией на неудовлетворительное техническое состояние прудов. После десятилетий эксплуатации технические сооружения находятся в сильно изношенном состоянии. Дно прудов занесено осадком, поэтому их комплексная реконструкция необходима, отметил он. Как подчеркнул заместитель мэра по вопросам окружающей среды Якоб Мырва, капитальное обновление состояния прудов не проводилось с 1980-х годов. Эти водные объекты долгое время не были предметом комплексной реконструкции, хотя выполняют важные функции как для природы, так и для города. Занесенное дно сегодня уменьшает объем прудов, ухудшает качество воды и ограничивает их экологическую роль. Городские леса Братиславы постепенно обновляют водные объекты по всему лесопарку. В прошлом году работы проводились на меньших локациях – Озерцо, Сливу, Сырнее, Медарень. Сейчас внимание сосредоточено на прудах номер 1 и 2 на Железной Студничке, которые не очищались уже около 40 лет. После завершения реконструкции пруды станут безопасными и функциональными на многие десятилетия вперед. Их вместимость будет восстановлена, а также улучшится качество их воды. Проект реализуется в рамках программы Интерэк СКАТ по инициативе Экомар Лес в сотрудничестве с австрийским партнером Маршфельд Канал. В проект также входят мероприятия, направленные на создание водно-болотных угодий, водоудерживающие мероприятия, оборудование мест для размножения амфибий и экспертные исследования водных экосистем. Очистка пруда от осадков проводится в сотрудничестве с окружным управлением Братиславы как часть ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей после наводнений 2024 года. Парк Кубинска-Голя – это популярный лыжный и туристический курорт на хребте Аравска-Магура над Дольным Кубином, раскинувшийся на высотах от 720 до 1396 метров над уровнем моря. Он предлагает 14 километров ухоженных горнолыжных трасс, современные канатные дороги, круглогодично работающий зиплайн и байк-парк, а также незабываемые панорамные виды на Малу и Вельку Фатру. Открытие летнего сезона здесь состоится сегодня, 16 мая, и в сезон 2026 года курорт на Кубинской Голе войдет с обновленным байк-парком и расширенным предложением услуг, которые соединяют активный отдых в горах и в целом в регионе Аравы. Наибольшие изменения касаются байк-парка, который подвергся значительной модернизации и полному переустройству трасс. Теперь он будет состоять не из 4, а из 5 трасс общей протяженностью 11,5 километров. Новая концепция сочетает элементы байк-парка, мостики, виражи, трамплины с естественными, каменистыми и лесными участками, создавая технически интересный и разнообразный профиль трасс. Наиболее заметные изменения появятся в верхней части байк-парка, где возникнут новые, более сложные отрезки для продвинутых райдеров. В нижней же части комплекса появится отдельная трасса для детей и менее опытных велосипедистов. Редизайн байк-парка и новые продукты – это шаг к тому, чтобы Кубинска предлагала качественный отдых круглый год. По словам директора курорта Владимира Клоцака, Кубинска вступает в летний сезон с амбициями укрепить свою позицию круглогодичного горного центра, объединяющего спорт, отдых и региональные впечатления. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веслов. Продолжаем нашу программу.

0: глубокой долине Северного Шариша, где леса поднимаются, словно зеленые стены, а воздух пахнет хвоей, находится один из самых старых и значительных курортов Словакии – Бардеевские купели. Место, где история встречается с природой и где вода столетиями лечит тело и душу. Первое письменное упоминание о здешних источниках относится к 1247 году. В Средневековье сюда приезжали купцы, дворяне, паломники, чтобы отдохнуть и укрепить здоровье. В 18 и 19 веках курорты стали излюбленным местом европейской аристократии, рассказывает инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта «Бардеевские купели».
1: Áno, áno, Бардеевские купели naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I.
2: Да-да, Бардеевские курорты действительно посетило множество известных личностей. Здесь были русский царь Александр I, австрийская королева и императрица Елизавета, известная как Сиси. Была здесь и Мария Луиза, жена Наполеона, а также Мария Собеска Казимира, польская королева. Но, наверное, чаще всего упоминают именно первые два имени – царь Александр и Сиси. Царь Александр I возвращался с театра военных действий и остановился в Зборове, а затем приехал в Бардею. Приехал, попробовал воду из источников и произнес фразу, которую мы и сегодня используем как наш лозунг – «Здесь жить и здесь умереть». Прекрасно сказано. Мы почтили память о его визите тем, что один из наших отелей носит его имя. Он называется «Александр». Это реконструированный отель, ранее именовавшийся «Минерал». Внутри установлен бюст Александра и табличка с его краткой биографией. Что касается Сиси, то она оставила, пожалуй, еще более глубокий след, потому что провела здесь 3 недели после кончины своего трагически погибшего сына Рудольфа. И, конечно, отель, в котором она проживала, раньше назывался «Диак», но позже, возможно, еще во времена Второй Республики, он был переименован в отель «Альжбета». В отеле находятся прекрасные музейные апартаменты, которые клиенты могут использовать на коммерческой основе.
0: В 1895 году здесь построили первый курортный дом в неоренессансном стиле, а спустя несколько лет возник знаменитый курортный парк, который до сих пор считается одним из красивейших в Словакии. На курорте Бардеевские купели находится одна из самых красивых колоннад в стране, построенная в 1972 году. Когда 1 июля 1895 года курорт посетила императрица Сиси, как раз завершалось строительство нового по тем временам очень современного отеля «Сечень» по проекту будапештского архитектора Микса Мора Фламма, объясняет инженер Ян Мишканин, бывший технический директор курорта «Бардеевские купели», старейший сотрудник курорта.
3: На территории курорта «Бардеевские купели» у нас есть так называемые курортные отели, некоторые исторические, некоторые новые. К историческим относятся отель «Астория», отель «Алжбета», где лечилась императрица Сиси, и отель «Сечени», ныне переименованный в «Дуклу», который был совсем недавно, 31 марта 2026 года, передан в эксплуатацию после реконструкции. Всего у нас 5 курортных отелей. Общая вместимость курортных отелей – 1150 мест.

0: Бардеевские купели окружены густым смешанным лесом, который создает природную климатическую защиту. Купели расположены на высоте примерно 325 метров над уровнем моря в долине речушки Стебничка. Местный микроклимат исключительно благоприятен. Чистый воздух, стабильная влажность и минимум аллергенов. Поэтому курорт является идеальным местом для пациентов с заболеваниями дыхательных путей или ослабленным иммунитетом. Курортный парк раскинулся на площади размером без малого 30 гектаров, и в нем можно найти более 40 видов деревьев, пруды, беседки и тихие уголки, которые действуют как естественная терапия. Сердце бардеевских купелей – вода. Не один, а целых 10 минеральных источников, каждый из которых имеет свой состав и свои лечебные свойства. Воды сильно минерализованы, преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные с высоким содержанием бора, железа и СО2, продолжает инженер Ян Мишканин.
1: Минеральные воды бардеевских купелей захищены вортами.
2: Минеральные воды курорта бардеевской купели происходят из скважин, а два источника – из колодцев. Глубина скважин от 13 до 550 метров. В 1950 году здесь проводилось небольшое гидрогеологическое исследование под руководством профессора Отто Гинея из Карлова университета в Праге. Он провел местное исследование и даже пробурил скважину на минеральном источнике Геркулес, который мы используем до сих пор. Геркулес относится к самым мощным источникам в Центральной Европе. Его минерализация составляет около 10 тысяч миллиграммов на литр.
0: Самыми известными источниками бардеевских купелей является главный источник. Он подходит при заболеваниях пищеварительного тракта, лекарский источник помогает при нарушениях обмена веществ, источник Геркулес, сильно минерализированная вода рекомендована при сердечных заболеваниях, источник Альжбета назван в честь императрицы Сиси, Клара, популярна при лечении женских заболеваний. Вода используется для питьевых курсов, ингаляций и ванн. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч процедур, дополняет магистр Ганна Швиркова, главная реабилитационная сестра курорта.
3: Природные лечебные источники являются základом купельной лечебы, а у нас это минеральные прамени.
4: Природные лечебные источники – основы курортного лечения. У нас это минеральные воды, которые мы используем для внутренней и внешней терапии. Внутреннее использование – это питьевые курсы, ингаляции, полоскание, промывание ротовой или носовой полости. Питьевые курсы подаются на колоннаде, где пациент может прямо из крана набрать воду из 8 видов минеральной воды. Внешняя бальнеотерапия включает частичные и общие ванны, и именно минеральные ванны являются самой востребованной процедурой.
0: На лечении каких заболеваний специализируется курорт бардеевской купели?
3: Купельная лечба в наших купелях замерена на терапию.
4: Курортное лечение у нас направлено на терапию онкологических заболеваний, заболеваний кровообращения, пищеварительной системы. Мы лечим также болезни, связанные с нарушением обмена веществ и работы желез внутренней секреции. Нет туберкулезные заболевания дыхательных путей, нервные заболевания, болезни опорно-двигательных аппарата, заболевания почек и мочевых путей, женские болезни и профессиональные заболевания. К спектру показаний адаптированы и процедуры. Их у нас более 60 видов. И для достижения максимально эффективного лечения мы стараемся сочетать природные лечебные источники и физиотерапию.
0: Курорт Бардеевской купели – один из самых посещаемых в Словакии. Ежегодно сюда приезжают более 30 тысяч пациентов и еще около 70 тысяч туристов. Курорт – это не только процедуры, это люди, которые приходят сюда с надеждой на облегчение. Некоторые возвращаются каждый год ради здоровья, ну и ради атмосферы, которую невозможно воспроизвести. Это подтверждают и посетители, которых мы здесь встретили.
5: Процедуры действительно превосходные. Мне кажется, на этом курорте все просто самое-самое лучшее, потому что природа здесь удивительная. Весь курорт расположен в прекрасной долине среди гор. Это бальзам для души. Эти зеленые горы, этот воздух, а затем и само курортное пространство, парк. Все сделано так, чтобы мы чувствовали себя хорошо.
6: Я уже 7-й раз здесь, в этом курорте, и могу сказать похвально, да, что я и здоров от этих вод и от тех процедур, которые мне приносят лучшее и лучшее на организм.
0: Курорт Бардеевской купели – это место, где время замедляется, где человек может вдохнуть, остановиться и набраться сил. Это доказательство того, что природа все еще обладает силой лечить, если дать ей пространство.
7: Мы určite najvýchodnejšie kúpele v rámci Slovenska.
5: Мы, безусловно, самый восточный курорт на территории Словакии. И осмелюсь утверждать, что мы самый красивый курорт страны, потому что здесь множество исторических зданий. Здесь проводится множество культурных мероприятий. Мы единственный курорт, который летом организует международное музыкальное лето и концерты на колоннаде. Здесь множество развлечений, как для взрослых, так и для детей. Я думаю, что у нас здесь столько всего, что никому точно не будет скучно. Поэтому я приглашаю всех. Приезжайте хотя бы на один день, на прогулку или просто, чтобы насладиться красотой нашего региона.
0: Сказала в завершении инженер Тамара Шатанкова, экономический и коммерческий директор курорта Бардеевские купели.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Теперь, дорогие слушатели, внимание, нас ждет вопрос к четвертому туру. Если вы внимательно нас слушали, ответить на него будет несложно. Прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что среди всех слушателей Международного радио Словакии, которые дадут правильный ответ на вопрос четвертого тура конкурса «Живая вода», в рамках специального розыгрыша будет выбран один, который получит возможность посетить курорт Бардеевские купели и провести здесь 4 дня или 3 ночи 2026 года в отеле «Александр» с полным пансионом. Ну а теперь конкурсный вопрос, который звучит так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Повторю вопрос. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевской купели? Свои ответы присылайте до конца мая на наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817, 55, Братислава, Словакия. Ответы можно также отправлять по электронной почте на адрес rsi_russian@stvr.sk. Основное правило участия в викторине такое. При ответе на вопрос обязательно укажите свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в жеребьевке, победу и получение приза. С нетерпением ждем ваших ответов. Желаем вам удачи, друзья.
8: Викторина, Радио Словакия Интернешнл.
0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Я благодарю моих коллег за их участие в работе над этим выпуском. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55. 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
0: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдульгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
8: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный весенний воскресный день. После анонса в эфир выйдет наша постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Во второй части передачи мы передаем музыкальный выпуск. На этот раз он посвящен Павлу Гамелу. Его творческая жизнь началась в конце 60-х годов прошлого века и успешно продолжается до настоящего времени. Летом этого года Павел Гамел и группа «Пруды» выступит с концертом в живописном зале под открытым небом. Обо всем этом вам расскажет сам Павел Гамел. В сегодняшней передаче прозвучат популярные песни группы «Пруды». Конечно, мы, как всегда, с нетерпением ждем отзывов об этом музыкальном выпуске. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. Ну а сейчас об одной из главных рубрик. Как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Хочу отметить, что в нашей стране насчитывается более 1600 минеральных источников, и многие из них используются в лечебных целях. Я хочу также напомнить, что победителем тура, посвященного курорту «Тринчанские теплицы», стал наш слушатель из Аргентины. Это Энрике Самбаторо. Впереди еще несколько туров, поэтому мне остается пожелать успехов слушателям нашей редакции. Всем нашим слушателям мы хотим передать музыкальный привет. Песенка называется «Твои слова».

А сейчас мы хотим поблагодарить за рапорты о приеме, которые мы получили от слушателя из Китая Динг Лу. Мы очень рады, что вам нравятся наши программы. Рапорт нам также прислали Ганс Вернер Лолике, Дания, Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. Ну а это письмо с рапортом я хочу полностью зачитать. Оно пришло от Дмитрия Елагина. Добрый день, привет из Саратова, Россия. Был сегодня на почте после того, как в понедельник мое доверенное лицо сообщило мне смс-кой, что пришла ваша бандероль и другие письма. Получил вашу посылку, трек, номер трека, с отличными сувенирами, а также письмо с квесел-карточками. Их 8, отправка 4 марта. Большое спасибо. Такая мысль. Возможно, вы отвечали мне, но email с ваших адресов, но письма почему-то перестали отправляться. Может быть, вы спросите техников, есть ли проблемы с электронной почтой. Отправка от вас stvr.sk на Gmail. Кстати, ваш сайт с VPN очень долго загружается, уже не первый месяц. Явно беда на сервере. Также прошу возобновить обратную связь в эфире. Прошу подтвердить этот рапорт бумажной QSL-карточкой. Отправляю вам мой новый рапорт о приеме радио Словакии через Всемирную радиосеть. Технические подробности ниже и на видеозаписи. Спасибо за ваши программы. Спасибо большое за такое письмо интересное, полное интересной информации. Я хочу сказать, что, уважаемый Дмитрий, что касается рубрики «Обратная связь», то она выходит в эфир практически регулярно. И вот эта вот программа является подтверждением данного факта. Пропуски случаются в связи с запланированными изменениями в структуре программ. Вы сами знаете, что когда в эфир не выходит почтовый ящик, то выходит в эфир какая-то другая программа. Мы надеемся, что эти программы вам тоже нравятся. И мы получили уже отзывы от вас с положительной характеристикой этих программ. Нам очень приятно, что и рапорты, и письма в адрес русской редакции приходят из разных стран. Это подтверждает то, что рапорт пришел из Малайзии от Мохаммеда Хайдира Хасима, от Марека Писа из Польши. Виктор Гужев из Самары нам также послал свой рапорт. Еще раз спасибо большое, уважаемые друзья. Продолжаем обзор ваших писем. Алексей Никитин поздравил нас с праздником весны и труда. Спасибо большое. Алексей пишет. Желаю вдохновения, прекрасного настроения, здоровья мира и достойной оценки ваших трудов. И продолжение на словацком. Нех я тенто день полный радости, сумка о отдыху. Пекный 1 май. Конечно, такие письма получать очень-очень приятно. Спасибо и за дополнение на словацком языке. Ну а что касается оценки, то самую высокую и желанную оценку мы получаем от вас, уважаемые слушатели. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующее письмо. Здравствуйте, дорогие друзья! С легкой руки Ирины Сечиковой при жеребьевке во втором туре викторины «Живая вода» я стал победителем. Ура! Большое спасибо! Дякуем! Теперь остается ждать приз, пока тишина. Ну и, конечно, продолжаю участие в викторине. Итак, мой ответ на вопрос третьего тура. И следует ответ. Ответ был правильный. Я все-таки надеюсь, что уважаемый Виктор, приз от нас вы получите. И желаем вам дальнейших успехов. А вот что нам написал Дмитрий Федяев. Уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Словакии, я ваш радиослушатель из России, Федяев Дмитрий Александрович. Дальше следует адрес. Слушаю русскую службу Международного радио Словакии на коротких волнах. Частота 9820 кГц, 31 метр. Хорошо слышно. Понравились передачи «Опера Онегин»,
«Клад серебра», «Международный день театра», о Газбанке Словакии, запись эфира от 29 марта 1993 года, «Пасха в Словакии», «Посол России в Словакии», «Юридическая консультация о композиторе Бетховене», «Об искусственном интеллекте», «О памяти Сергея Баженова», передача от 3 мая 1926 года. Поздравляю всех сотрудников Русской службы Международного радио Словакии с Днем радио 7 мая и Днем Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Словакии от фашизма. С уважением, Федяев Дмитрий Александрович, 6 мая 2026 года. Спасибо за поздравления, спасибо за прекрасное письмо. Мне думается, что все эти праздники отмечают многие из нас. А сейчас еще о важном, о четвертом туре нашей викторины. Мы очень рады, что в адрес русской редакции приходит очень-очень много ответов, и все они правильные. Итак, письма с правильными ответами уже пришли от Алексея Никитина, «Белая глина», Краснодарский край, Николая Владимировича Пригодича, Минск, Беларусь, Елены Борисюк, Львов, Украина, от Минеева Алексея, Нижний Новгород, Россия. От Владимира Стадника, город Воронеж, Россия. Виктор Галицкий послал нам правильный ответ из Каменец-Подольского, Украина. Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан. И мы очень-очень рады, что наши слушатели из города Екатеринбурга вновь проявили отличную активность. Это... Сейчас зачитаю список. Любовь Семеновна Шлыкова, Любовь Александровна Лоева, Анатолий Громадский, Маргарита Александровна Петушкова, Борис Павлович Коротких, Ирина Александровна Банных, Ирина Петровна Адушкина, Ираида Борисовна Чернова, Татьяна Николаевна Никифорова, Олеся Викторовна Воробей, Евгений Александрович Хинкин, Ольга Акимовна Барбашина, Чернов Александр Владимирович, Владимир Михайлович Чернов, Сергей Геннадьевич Панов, Елена Валентиновна Ершова, Юрий Николаевич Николаев, Алексей Владимирович Чернов, Александр Васильевич Лоев, Александр Юрьевич Репин, Валентина Валентиновна Николаева, Лариса Валентиновна Шлыкова. И на этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной тур нашей викторины. Ну а что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как я уже говорила, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Не переживайте по этому поводу, пожалуйста. Безусловно, небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом, который стремительно приближается. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.

0: Музыкальные перекрестки.
1: 55 лет назад, в 1971 году, вышел дебютный альбом Павла Хамела и группы «Пруды» в новом составе. Нужно напомнить, что в 1969 году большой успех получила пластинка под названием «Звоньте звонки», то есть «Звените колокольчики». Тогда в первоначальный состав группы «Пруды» входил Мариан Варга. Но вскоре талантливый музыкант основал собственную группу «Collegium Musicum». Павел Хамел остался в прежней группе. Вот как он вспоминает о той поре.
2: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie.
3: С тех пор прошло уже очень много времени. Сейчас я считаю, что мы тогда приняли мудрое решение. Ведь в результате образовались две хорошие музыкальные группы. Выдающаяся группа Милана Варги, Collegium Musicum и Пруды. Наши пути разошлись, но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы по-прежнему дружили, советовались, обращались за помощью. В группе Мариана никогда не было постоянного вокалиста. Он пытался работать с разными вокалистами. А что касается меня, то мне не хватало его творческого подхода, его песен. Поэтому, когда раз в 5-7 лет перекрещивались наши творческие пути, то всегда нам удавалось создавать что-то оригинальное.
1: А сейчас, друзья, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Стромы», то есть «Деревья».

0: было наиболее важным для Пабло Хаммела в то время, когда из группы ушел Мариан Варга?
1: Хотели мы быть четверка, а хотели мы делать такую свежую роковую музыку.
2: Мы хотели вчетвером создавать оригинальную, новую рок-музыку. Начали работать над новым альбомом. Заранее пошли на радио. Нужно было договориться о том, чтобы нам предоставили студию, ведь тогда в городе была всего одна, только эта студия на радио. Мы постепенно записали наш первый альбом, потом второй. Когда на радио для нас выделяли конкретный срок для записи, то мы приходили уже с новыми песнями. Все записывали, а затем выбирали лучшее. В результате появилось 14 новых песен. Что-то сочинил Феро Григлак, что-то я. До сих пор я исполняю некоторые из них. Это такой фундамент, на котором я строил не только свою музыкальную карьеру, но и репертуар нашей группы.
0: В новом сольном альбоме группы еще чувствовалось влияние прежнего коллектива, но вскоре музыканты пошли по новому, своему пути. Нам было интересно узнать, какое влияние на группу оказывали зарубежные исполнители.
2: Мы не очень следили за тем, что происходило в зарубежном музыкальном мире. Скажу откровенно, что Мариан Варга вообще не слушал такую музыку. Он был композитором, воплощавшим свою музыкальную фантазию. Это был дар, который он получил свыше. Ему не нужно было ориентироваться на какие-то зарубежные стили. И поэтому возникали неповторимые композиции. Я думаю, что если бы наши коллективы, Пруды и Коллегиум, возникли по другую сторону железного занавеса, то, возможно, мы могли бы занять достойное место в европейском хит-параде. Что касается моего творчества, то я хотел больше сочинять музыки в стиле фолк-рок, а также песни. Но при этом сохранить биг-бит, гитарное звучание, ударные, именно это было для меня важно.
0: Альбом группы «Пруды» вышел в 1971 году, еще до образования в Словакии музыкального издательства «Опус». Поэтому музыкантам приходилось регулярно ездить в Прагу.
1: Так вот, приемнее что было.
2: Мы с удовольствием ездили в Прагу, успешно сотрудничали с чехословацким издательством, нас там хорошо приняли. И это было приятно. Даже потом, когда уже возникло наше словацкое издательство, я продолжал сотрудничество с чешскими коллегами из «Супрафона».

0: Жонка.
1: Песня «Абракадабра» появилась на первом альбоме группы «Пруды». Текст не написал один из самых талантливых словацких поэтов-песенников Камил Петерай. В начале 90-х годов прошлого века новую аранжировку этой песни сделали молодые музыканты из группы «Гекс». Мы спросили композитора-певца Павла Гамела, захотел бы он как-то переделать свои старые песни.
2: Нет, так то не мам вобец, ай кэс того, то кэд позерам.
3: Нет, не хочу. В настоящее время мы исполняем 4 или 5 вещей из нашего старого репертуара, и они всегда нравятся публике. Иногда даже из зала кто-то требует, чтобы мы сыграли конкретную песню. Когда-то возникла конкретная музыка, а к ней сочинили конкретный текст или наоборот. И мы потом исполнили новую песню. А что касается критики, то в данном случае только можно поспорить о качестве записи того времени. Но тогда были совсем другие возможности. Нужно помнить о том, что каждая наша песня возникла в определенное время, и мы рады, что она появилась на свет. Причем некоторым из них очень повезло, потому что у них очень долгая жизнь.
1: Действительно, все так и есть. У песен группы «Пруды» долгая жизнь. Павел Гамел продолжает выступать. Его песни по-прежнему нравятся ровесникам. Их с удовольствием слушает и молодежь. Эти песни вошли в золотой фонд словацкой популярной музыки. Но выражение «почивать на лаврах» неприменимо к Павлу Гамелу. Вот что он говорит по этому поводу.
2: Мы, как пруды, еще функуем далее.
3: Группа «Пруды» по-прежнему работает. Наши ближайшие планы – летом 2026 года нас ждет сольный концерт в Пизинском замке.
4: Предавам час о летний день, а всетко стои, колько дате, откупим тму за 4 стен.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
1: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Радо Меша. И мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всем самого-самого доброго. Как всегда, наши искренние пожелания. Удачной новой недели. Агой!
2: Наш адрес. Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Стоит за каждым рогом догоднута со самотным богом она ма свойский штиль еще са не народил таки, чтобы са ей скрыть.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный весенний воскресный день. После анонса в эфир выйдет наша постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Во второй части передачи мы передаем музыкальный выпуск. На этот раз он посвящен Павлу Гамелу. Его творческая жизнь началась в конце 60-х годов прошлого века и успешно продолжается до настоящего времени. Летом этого года Павел Гамел и группа «Пруды» выступит с концертом в живописном зале под открытым небом. Обо всем этом вам расскажет сам Павел Гамел. В сегодняшней передаче прозвучат популярные песни группы «Пруды». Конечно, мы, как всегда, с нетерпением ждем отзывов об этом музыкальном выпуске. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. Ну а сейчас об одной из главных рубрик. Как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Хочу отметить, что в нашей стране насчитывается более 1600 минеральных источников, и многие из них используются в лечебных целях. Я хочу также напомнить, что победителем тура, посвященного курорту «Тринчанские теплицы», стал наш слушатель из Аргентины. Это Энрике Самбаторо. Впереди еще несколько туров, поэтому мне остается пожелать успехов слушателям нашей редакции. Всем нашим слушателям мы хотим передать музыкальный привет. Песенка называется «Твои слова».

А сейчас мы хотим поблагодарить за рапорты о приеме, которые мы получили от слушателя из Китая Динг Лу. Мы очень рады, что вам нравятся наши программы. Рапорт нам также прислали Ганс Вернер Лолике, Дания, Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. Ну а это письмо с рапортом я хочу полностью зачитать. Оно пришло от Дмитрия Елагина. Добрый день, привет из Саратова, Россия. Был сегодня на почте после того, как в понедельник мое доверенное лицо сообщило мне смс-кой, что пришла ваша бандероль и другие письма. Получил вашу посылку, трек, номер трека, с отличными сувенирами, а также письмо с QSL-карточками. Их 8, отправка 4 марта. Большое спасибо. Такая мысль. Возможно, вы отвечали мне, но email с ваших адресов, но письма почему-то перестали отправляться. Может быть, вы спросите техников, есть ли проблемы с электронной почтой. Отправка от вас с ТВРСК на Gmail. Кстати, ваш сайт с VPN очень долго загружается, уже не первый месяц. Явно беда на сервере. Также прошу возобновить обратную связь в эфире. Прошу подтвердить этот рапорт бумажной QSL-карточкой. Отправляю вам мой новый рапорт о приеме радио Словакии через Всемирную радиосеть. Технические подробности ниже и на видеозаписи. Спасибо за ваши программы. Спасибо большое за такое письмо интересное, полное интересной информации. Я хочу сказать, что, уважаемый Дмитрий, что касается рубрики «Обратная связь», то она выходит в эфир практически регулярно. И вот эта вот программа является подтверждением данного факта. Пропуски случаются в связи с запланированными изменениями в структуре программ. Вы сами знаете, что когда в эфир не выходит почтовый ящик, то выходит в эфир какая-то другая программа. Мы надеемся, что эти программы вам тоже нравятся. И мы получили уже отзывы от вас с положительной характеристикой этих программ. Нам очень приятно, что и рапорты, и письма в адрес русской редакции приходят из разных стран. Это подтверждает то, что рапорт пришел из Малайзии от Мохаммеда Хайдира Хасима, от Марека Писа из Польши. Виктор Гужев из Самары нам также послал свой рапорт. Еще раз спасибо большое, уважаемые друзья. Продолжаем обзор ваших писем. Алексей Никитин поздравил нас с праздником весны и труда. Спасибо большое. Алексей пишет. Желаю вдохновения, прекрасного настроения, здоровья, мира и достойной оценки ваших трудов. И продолжение на словацком. Нех я тенто день полный радости, сынка о отдыху. Пекный 1 май. Конечно, такие письма получать очень-очень приятно. Спасибо и за дополнение на словацком языке. Ну а что касается оценки, то самую высокую и желанную оценку мы получаем от вас, уважаемые слушатели. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующее письмо. Здравствуйте, дорогие друзья! С легкой руки Ирины Сечиковой при жеребьевке во втором туре викторины «Живая вода» я стал победителем. Ура! Большое спасибо! Дякуем! Теперь остается ждать приз, пока тишина. Ну и, конечно, продолжаю участие в викторине. Итак, мой ответ на вопрос третьего тура. И следует ответ. Ответ был правильный. Я все-таки надеюсь, что уважаемый Виктор... приз от нас вы получите. И желаем вам дальнейших успехов. А вот что нам написал Дмитрий Федяев. Уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Словакии, я ваш радиослушатель из России, Федяев Дмитрий Александрович. Дальше следует адрес. Слушаю русскую службу Международного радио Словакии на коротких волнах. Частота 9820 кГц, 31 метр. Хорошо слышно. Понравились передачи «Опера Онегин», «Клад серебра», «Международный день театра», о Газбанке Словакии, запись эфира от 29 марта 1993 года
Пасха в Словакии, посол России в Словакии, юридическая консультация о композиторе Бетховене, об искусственном интеллекте, о памяти Сергея Баженова, передача от 3 мая 26 года. Поздравляю всех сотрудников Русской службы Международного радио Словакии с Днем радио 7 мая и Днем Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Словакии от фашизма. С уважением, Федяев Дмитрий Александрович, 6 мая 2026 года. Спасибо за поздравления, спасибо за прекрасное письмо. Мне думается, что все эти праздники отмечают многие из нас. А сейчас еще о важном, о четвертом туре нашей викторины. Мы очень рады, что в адрес русской редакции приходит очень-очень много ответов, и все они правильные. Итак, письма с правильными ответами уже пришли от Алексея Никитина, Белая глина, Краснодарский край, Николая Владимировича Пригодича, Минск, Беларусь, Елены Борисюк, Львов, Украина, от Минеева Алексея, Нижний Новгород, Россия, от Владимира Стадника, город Воронеж, Россия. Виктор Галицкий послал нам правильный ответ из Каменец-Подольского, Украина. Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан. И мы очень-очень рады, что наши слушатели из города Екатеринбурга вновь проявили отличную активность. Это сейчас зачитаю список. Любовь Семеновна Шлыкова, Любовь Александровна Лоева, Анатолий Громадский, Маргарита Александровна Петушкова, Борис Павлович Коротких, Ирина Александровна Банных, Ирина Петровна Адушкина, Ираида Борисовна Чернова, Татьяна Николаевна Никифорова, Олеся Викторовна Воробей, Евгений Александрович Хинкин, Ольга Акимовна Барбашина, Чернов Александр Владимирович, Владимир Михайлович Чернов, Сергей Геннадьевич Панов, Елена Валентиновна Ершова, Юрий Николаевич Николаев, Алексей Владимирович Чернов, Александр Васильевич Лоев, Александр Юрьевич Репин, Валентина Валентиновна Николаева, Лариса Валентиновна Шлыкова. И на этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной тур нашей викторины. Ну а что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как я уже говорила, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Не переживайте по этому поводу, пожалуйста. Безусловно, небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом, который стремительно приближается. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.

0: Музыкальные перекрестки.
1: 55 лет назад, в 1971 году, вышел дебютный альбом Павла Хамела и группы «Пруды» в новом составе. Нужно напомнить, что в 1969 году большой успех получила пластинка под названием «Звоньте звонки», то есть «Звените колокольчики». Тогда в первоначальный состав группы «Пруды» входил Мариан Варга. Но вскоре талантливый музыкант основал собственную группу «Collegium Musicum». Павел Хамел остался в прежней группе. Вот как он вспоминает о той поре.
2: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie.
3: С тех пор прошло уже очень много времени. Сейчас я считаю, что мы тогда приняли мудрое решение. Ведь в результате образовались две хорошие музыкальные группы. Выдающаяся группа Милана Варги, Collegium Musicum и Пруды. Наши пути разошлись, но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы по-прежнему дружили, советовались, обращались за помощью. В группе Мариана никогда не было постоянного вокалиста. Он пытался работать с разными вокалистами. А что касается меня, то мне не хватало его творческого подхода, его песен. Поэтому, когда раз в 5-7 лет перекрещивались наши творческие пути, то всегда нам удавалось создавать что-то оригинальное.
1: А сейчас, друзья, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Стромы», то есть «Деревья».

0: было наиболее важным для Пабло Хамела в то время, когда из группы ушел Мариан Варга?
1: Мы хотели вчетвером создавать оригинальную, новую рок-музыку. Начали работать над новым альбомом. Заранее пошли на радио. Нужно было договориться о том, чтобы нам предоставили студию, ведь тогда в городе была всего одна, только эта студия на радио. Мы постепенно записали наш первый альбом, потом второй. Когда на радио для нас выделяли конкретный срок для записи, то мы приходили уже с новыми песнями. Все записывали, а затем выбирали лучшее. В результате появилось 14 новых песен. Что-то сочинил Феро Григлак, что-то я. До сих пор я исполняю некоторые из них. Это такой фундамент, на котором я строил не только свою музыкальную карьеру, но и репертуар нашей группы.
0: В новом сольном альбоме группы еще чувствовалось влияние прежнего коллектива, но вскоре музыканты пошли по новому, своему пути. Нам было интересно узнать, какое влияние на группу оказывали зарубежные исполнители.
1: Мы не очень следили за тем, что происходило в зарубежном музыкальном мире. Скажу откровенно, что Мариан Варга вообще не слушал такую музыку. Он был композитором, воплощавшим свою музыкальную фантазию. Это был дар, который он получил свыше. Ему не нужно было ориентироваться на какие-то зарубежные стили. И поэтому возникали неповторимые композиции. Я думаю, что если бы наши коллективы, Пруды и Коллегиум, возникли по другую сторону железного занавеса, то, возможно, мы могли бы занять достойное место в европейском хит-параде. Что касается моего творчества, то я хотел больше сочинять музыки в стиле фолк-рок, а также песни. Но при этом сохранить биг-бит, гитарное звучание, ударные – именно это было для меня важно.
0: Альбом группы «Пруды» вышел в 1971 году, еще до образования в Словакии музыкального издательства «Опус». Поэтому музыкантам приходилось регулярно ездить в Прагу.
1: Мы с удовольствием ездили в Прагу, успешно сотрудничали с чехословацким издательством, нас там хорошо приняли. И это было приятно. Даже потом, когда уже возникло наше словацкое издательство, я продолжал сотрудничество с чешскими коллегами из «Супрафона».

0: Жонка.
1: Песня «Абракадабра» появилась на первом альбоме группы «Пруды». Текст не написал один из самых талантливых словацких поэтов-песенников Камил Петерай. В начале 90-х годов прошлого века новую аранжировку этой песни сделали молодые музыканты из группы «Гекс». Мы спросили композитора-певца Павла Гамела, захотел бы он как-то переделать свои старые песни.
2: Нет, не хочу. В настоящее время мы исполняем 4 или 5 вещей из нашего старого репертуара, и они всегда нравятся публике. Иногда даже из зала кто-то требует, чтобы мы сыграли конкретную песню. Когда-то возникла конкретная музыка, а к ней сочинили конкретный текст или наоборот. И мы потом исполнили новую песню. А что касается критики, то в данном случае только можно поспорить о качестве записи того времени. Но тогда были совсем другие возможности. Нужно помнить о том, что каждая наша песня возникла в определенное время, и мы рады, что она появилась на свет. Причем некоторым из них очень повезло, потому что у них очень долгая жизнь.
1: Действительно, все так и есть. У песен группы «Пруды» долгая жизнь. Павел Гамел продолжает выступать. Его песни по-прежнему нравятся ровесникам. Их с удовольствием слушает и молодежь. Эти песни вошли в золотой фонд словацкой популярной музыки. Но выражение «почивать на лаврах» неприменимо к Павлу Гамелу. Вот что он говорит по этому поводу.
2: Группа «Пруды» по-прежнему работает. Наши ближайшие планы – летом 2026 года нас ждет сольный концерт в Пизинском замке.
3: Предавам час о летний день, а всетко стои, колько дате. Откупим тму зо штирох стен, о хвилю са уж.

0: odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
1: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Радо Меша. И мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Стои за каждым рогом догоднута с самотным богом. Она ма свойский штиль, еще са не народил, таки, чтобы са ей скрыл.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный весенний воскресный день. После анонса в эфир выйдет наша постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Во второй части передачи мы передаем музыкальный выпуск. На этот раз он посвящен Павлу Гамелу. Его творческая жизнь началась в конце 60-х годов прошлого века и успешно продолжается до настоящего времени. Летом этого года Павел Гамел и группа «Пруды» выступит с концертом в живописном зале под открытым небом. Обо всем этом вам расскажет сам Павел Гамел. В сегодняшней передаче прозвучат популярные песни группы «Пруды». Конечно, мы, как всегда, с нетерпением ждем отзывов об этом музыкальном выпуске. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. Ну а сейчас об одной из главных рубрик. Как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Хочу отметить, что в нашей стране насчитывается более 1600 минеральных источников, и многие из них используются в лечебных целях. Я хочу также напомнить, что победителем тура, посвященного курорту Тринчанские теплицы, стал наш слушатель из Аргентины. Это Энрике Самбаторо. Впереди еще несколько туров, поэтому мне остается пожелать успехов слушателям нашей редакции. Всем нашим слушателям мы хотим передать музыкальный привет. Песенка называется «Твои слова».

А сейчас мы хотим поблагодарить за рапорты о приеме, которые мы получили от слушателя из Китая Динг Лу. Мы очень рады, что вам нравятся наши программы. Рапорт нам также прислали Ганс Вернер Лолике, Дания, Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. Ну а это письмо с рапортом я хочу полностью зачитать. Оно пришло от Дмитрия Елагина. Добрый день, привет из Саратова, Россия. Был сегодня на почте после того, как в понедельник мое доверенное лицо сообщило мне смс-кой, что пришла ваша бандероль и другие письма. Получил вашу посылку, трек, номер трека, с отличными сувенирами, а также письмо с QSL-карточками. Их 8, отправка 4 марта. Большое спасибо. Такая мысль. Возможно, вы отвечали мне, но email с ваших адресов, но письма почему-то перестали отправляться. Может быть, вы спросите техников, есть ли проблемы с электронной почтой. Отправка от вас stvr.sk на Gmail. Кстати, ваш сайт с VPN очень долго загружается, уже не первый месяц. Явно беда на сервере. Также прошу возобновить обратную связь в эфире. Прошу подтвердить этот рапорт бумажной QSL-карточкой. Отправляю вам мой новый рапорт о приеме радио Словакия через Всемирную радиосеть. Технические подробности ниже и на видеозаписи. Спасибо за ваши программы. Спасибо большое за такое письмо интересное, полное интересной информации. Я хочу сказать, что, уважаемый Дмитрий, что касается рубрики «Обратная связь», то она выходит в эфир практически регулярно. И вот эта вот программа является подтверждением данного факта. Пропуски случаются в связи с запланированными изменениями в структуре программ. Вы сами знаете, что когда в эфир не выходит почтовый ящик, то выходит в эфир какая-то другая программа. Мы надеемся, что эти программы вам тоже нравятся. И мы получили уже отзывы от вас с положительной характеристикой этих программ. Нам очень приятно, что и рапорты, и письма в адрес русской редакции приходят из разных стран. Это подтверждает то, что рапорт пришел из Малайзии от Мохаммеда Хайдира Хасима, от Марека Писа из Польши. Виктор Гужев из Самары нам также послал свой рапорт. Еще раз спасибо большое, уважаемые друзья. Продолжаем обзор ваших писем. Алексей Никитин поздравил нас с праздником весны и труда. Спасибо большое. Алексей пишет. Желаю вдохновения, прекрасного настроения, здоровья мира и достойной оценки ваших трудов. И продолжение на словацком. Нех я тенто день полный радости, сынка о отдыху. Пекный 1 май. Конечно, такие письма получать очень-очень приятно. Спасибо и за дополнение на словацком языке. Ну а что касается оценки, то самую высокую и желанную оценку мы получаем от вас, уважаемые слушатели. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующее письмо. Здравствуйте, дорогие друзья! С легкой руки Ирины Сечиковой при жеребьевке во втором туре викторины «Живая вода» я стал победителем. Ура! Большое спасибо! Дякуем! Теперь остается ждать приз, пока тишина. Ну и, конечно, продолжаю участие в викторине. Итак, мой ответ на вопрос третьего тура. И следует ответ. Ответ был правильный. Я все-таки надеюсь, что уважаемый Виктор, приз от нас вы получите. И желаем вам дальнейших успехов. А вот что нам написал Дмитрий Федяев. Уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Словакии, я ваш радиослушатель из России, Федяев Дмитрий Александрович. Дальше следует адрес. Слушаю русскую службу Международного радио Словакии на коротких волнах. Частота 9820 кГц, 31 метр. Хорошо слышно. Понравились передачи. Опера «Онегин», «Клад серебра», Международный день театра, о Газбанке Словакии. Запись эфира от 29 марта 1993 года. Пасха в Словакии, посол России в Словакии, юридическая консультация о композиторе Бетховене, об искусственном интеллекте, о памяти Сергея Баженова, передача от 3

А сейчас еще о важном, о четвертом туре нашей викторины. Мы очень рады, что в адрес русской редакции приходит очень-очень много ответов, и все они правильные. Итак, письма с правильными ответами уже пришли от Алексея Никитина, Белая глина, Краснодарский край, Николая Владимировича Пригодича, Минск, Беларусь, Елены Борисюк, Львов, Украина, от Минеева Алексея, Нижний Новгород, Россия, от Владимира Стадника, город Воронеж, Россия. Виктор Галицкий послал нам правильный ответ из Каменец-Подольского, Украина. Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан. И мы очень-очень рады, что наши слушатели из города Екатеринбурга вновь проявили отличную активность. Это сейчас зачитаю список. Любовь Семеновна Шлыкова, Любовь Александровна Лоева, Анатолий Громадский, Маргарита Александровна Петушкова, Борис Павлович Коротких, Ирина Александровна Банных, Ирина Петровна Адушкина, Ираида Борисовна Чернова, Татьяна Николаевна Никифорова, Олеся Викторовна Воробей, Евгений Александрович Хинкин, Ольга Акимовна Барбашина, Чернов Александр Владимирович, Владимир Михайлович Чернов, Сергей Геннадьевич Панов, Елена Валентиновна Ершова, Юрий Николаевич Николаев, Алексей Владимирович Чернов, Александр Васильевич Лоев, Александр Юрьевич Репин, Валентина Валентиновна Николаева, Лариса Валентиновна Шлыкова. И на этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной тур нашей викторины. Ну а что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как я уже говорила, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Не переживайте по этому поводу, пожалуйста. Безусловно, небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом, который стремительно приближается. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.

0: Музыкальные перекрестки.
1: 55 лет назад, в 1971 году, вышел дебютный альбом Павла Хамела и группы «Пруды» в новом составе. Нужно напомнить, что в 1969 году большой успех получила пластинка под названием «Звоньте звонки», то есть «Звените колокольчики». Тогда в первоначальный состав группы «Пруды» входил Мариан Варга. Но вскоре талантливый музыкант основал собственную группу «Collegium Musicum». Павел Хамел остался в прежней группе. Вот как он вспоминает о той поре.
2: Teraz odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie.
3: С тех пор прошло уже очень много времени. Сейчас я считаю, что мы тогда приняли мудрое решение. Ведь в результате образовались две хорошие музыкальные группы. Выдающаяся группа Милана Варги, Collegium Musicum и Пруды. Наши пути разошлись, но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы по-прежнему дружили, советовались, обращались за помощью. В группе Мариана никогда не было постоянного вокалиста. Он пытался работать с разными вокалистами. А что касается меня, то мне не хватало его творческого подхода, его песен. Поэтому, когда раз в 5-7 лет перекрещивались наши творческие пути, то всегда нам удавалось создавать что-то оригинальное.
1: А сейчас, друзья, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Стромы», то есть «Деревья».

0: Что было наиболее важным для Пабло Хамела в то время, когда из группы ушел Мариан Варга?
1: Хотели мы быть четверка, а хотели мы делать такую свежую роковую музыку.
2: Мы хотели вчетвером создавать оригинальную, новую рок-музыку. Начали работать над новым альбомом. Заранее пошли на радио. Нужно было договориться о том, чтобы нам предоставили студию, ведь тогда в городе была всего одна, только эта студия на радио. Мы постепенно записали наш первый альбом, потом второй. Когда на радио для нас выделяли конкретный срок для записи, то мы приходили уже с новыми песнями. Все записывали, а затем выбирали лучшее. В результате появилось 14 новых песен. Что-то сочинил Феро Григлак, что-то я. До сих пор я исполняю некоторые из них. Это такой фундамент, на котором я строил не только свою музыкальную карьеру, но и репертуар нашей группы.
0: В новом сольном альбоме группы еще чувствовалось влияние прежнего коллектива, но вскоре музыканты пошли по-новому, своему пути. Нам было интересно узнать, какое влияние на группу оказывали зарубежные исполнители.
2: Мы не очень следили за тем, что происходило в зарубежном музыкальном мире. Скажу откровенно, что Мариан Варга вообще не слушал такую музыку. Он был композитором, воплощавшим свою музыкальную фантазию. Это был дар, который он получил свыше. Ему не нужно было ориентироваться на какие-то зарубежные стили. И поэтому возникали неповторимые композиции. Я думаю, что если бы наши коллективы, Пруды и Коллегиум, возникли по другую сторону железного занавеса, то, возможно, мы могли бы занять достойное место в европейском хит-параде. Что касается моего творчества, то я хотел больше сочинять музыки в стиле фолк-рок, а также песни. Но при этом сохранить биг-бит, гитарное звучание, ударные – именно это было для меня важно.
0: Альбом группы «Пруды» вышел в 1971 году, еще до образования в Словакии музыкального издательства «Опус». Поэтому музыкантам приходилось регулярно ездить в Прагу.
1: Мы
2: с удовольствием ездили в Прагу, успешно сотрудничали с чехословацким издательством, нас там хорошо приняли. И это было приятно. Даже потом, когда уже возникло наше словацкое издательство, я продолжал сотрудничество с чешскими коллегами из «Супрафона».

0: Жонка.
1: Песня «Абракадабра» появилась на первом альбоме группы «Пруды». Текст не написал один из самых талантливых словацких поэтов-песенников Камил Петерай. В начале 90-х годов прошлого века новую аранжировку этой песни сделали молодые музыканты из группы «Гекс». Мы спросили композитора-певца Павла Гамела, захотел бы он как-то переделать свои старые песни.
2: Нет, так то не мам вобец, а кейс того, то кит позерам.
3: Нет, не хочу. В настоящее время мы исполняем 4 или 5 вещей из нашего старого репертуара, и они всегда нравятся публике. Иногда даже из зала кто-то требует, чтобы мы сыграли конкретную песню. Когда-то возникла конкретная музыка, а к ней сочинили конкретный текст или наоборот. И мы потом исполнили новую песню. А что касается критики, то в данном случае только можно поспорить о качестве записи того времени. Но тогда были совсем другие возможности. Нужно помнить о том, что каждая наша песня возникла в определенное время, и мы рады, что она появилась на свет. Причем некоторым из них очень повезло, потому что у них очень долгая жизнь.
1: Действительно, все так и есть. У песен группы «Пруды» долгая жизнь. Павел Гамел продолжает выступать. Его песни по-прежнему нравятся ровесникам. Их с удовольствием слушает и молодежь. Эти песни вошли в золотой фонд словацкой популярной музыки. Но выражение «почивать на лаврах» неприменимо к Павлу Гамелу. Вот что он говорит по этому поводу.
2: Мы, как пруды, еще функциональны далее.
3: Группа «Пруды» по-прежнему работает. Наши ближайшие планы – летом 2026 года нас ждет сольный концерт в Пизинском замке.
4: Предавам час о летний день, а всетко стои, колько дате. Откупим тму зо 4 стен, о хвилю

0: підкупім, тому зо штирьох стін охвилюся уж усміваті.
1: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Радо Меша. И мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всем самого-самого доброго. Как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Стої за кожним рогом догоднута зосам.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире воскресная программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный весенний воскресный день. После анонса в эфир выйдет наша постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Во второй части передачи мы передаем музыкальный выпуск. На этот раз он посвящен Павлу Гамелу. Его творческая жизнь началась в конце 60-х годов прошлого века и успешно продолжается до настоящего времени. Летом этого года Павел Гамел и группа «Пруды» выступит с концертом в живописном зале под открытым небом. Обо всем этом вам расскажет сам Павел Гамел. В сегодняшней передаче прозвучат популярные песни группы «Пруды». Конечно, мы, как всегда, с нетерпением ждем отзывов об этом музыкальном выпуске. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
0: Обратная связь.
1: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма, имейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. Ну а сейчас об одной из главных рубрик. Как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Хочу отметить, что в нашей стране насчитывается более 1600 минеральных источников, и многие из них используются в лечебных целях. Я хочу также напомнить, что победителем тура, посвященного курорту «Тринчанские теплицы», стал наш слушатель из Аргентины. Это Энрике Самбаторо. Впереди еще несколько туров, поэтому мне остается пожелать успехов слушателям нашей редакции. Всем нашим слушателям мы хотим передать музыкальный привет. Песенка называется «Твои

А сейчас мы хотим поблагодарить за рапорты о приеме, которые мы получили от слушателя из Китая Динг Лу. Мы очень рады, что вам нравятся наши программы. Рапорт нам также прислали Ганс Вернер Лолике, Дания, Андрей Кузнецов, Латвия, Рига. Ну а это письмо с рапортом я хочу полностью зачитать. Оно пришло от Дмитрия Елагина. Добрый день, привет из Саратова, Россия. Был сегодня на почте после того, как в понедельник мое доверенное лицо сообщило мне смс-кой, что пришла ваша бандероль и другие письма. Получил вашу посылку, трек, номер трека, с отличными сувенирами, а также письмо с QSL-карточками. Их 8, отправка 4 марта. Большое спасибо. Такая мысль. Возможно, вы отвечали мне на email с ваших адресов, но письма почему-то перестали отправляться. Может быть, вы спросите техников, есть ли проблемы с электронной почтой. Отправка от вас stvr.sk на Gmail. Кстати, ваш сайт с VPN очень долго загружается, уже не первый месяц. Явно беда на сервере. Также прошу возобновить обратную связь в эфире. Прошу подтвердить этот рапорт бумажной QSL-карточкой. Отправляю вам мой новый рапорт о приеме радио Словакии через Всемирную радиосеть. Технические подробности ниже и на видеозаписи. Спасибо за ваши программы. Спасибо большое за такое письмо интересное, полное интересной информации. Я хочу сказать, что, уважаемый Дмитрий, что касается рубрики «Обратная связь», то она выходит в эфир практически регулярно. И вот эта вот программа является подтверждением данного факта. Пропуски случаются в связи с запланированными изменениями в структуре программ. Вы сами знаете, что когда в эфир не выходит почтовый ящик, то выходит в эфир какая-то другая программа. Мы надеемся, что эти программы вам тоже нравятся. И мы получили уже отзывы от вас с положительной характеристикой этих программ. Нам очень приятно, что и рапорты, и письма в адрес русской редакции приходят из разных стран. Это подтверждает то, что рапорт пришел из Малайзии от Мохаммеда Хайдира Хасима, от Марека Писа из Польши. Виктор Гужев из Самары нам также послал свой рапорт. Еще раз спасибо большое, уважаемые друзья. Продолжаем обзор ваших писем. Алексей Никитин поздравил нас с праздником весны и труда. Спасибо большое. Алексей пишет. Желаю вдохновения, прекрасного настроения, здоровья, мира и достойной оценки ваших трудов. И продолжение на словацком. Нех я тенто день полной радости, сынка о отдыху. Пекный 1 май. Конечно, такие письма получать очень-очень приятно. Спасибо и за дополнение на словацком языке. Ну а что касается оценки, то самую высокую и желанную оценку мы получаем от вас, уважаемые слушатели. Друзья, мы продолжаем нашу программу. Следующее письмо. Здравствуйте, дорогие друзья! С легкой руки Ирины Сечиковой при жеребьевке во втором туре викторины «Живая вода» я стал победителем. Ура! Большое спасибо! Дякуем! Теперь остается ждать приз, пока тишина. Ну и, конечно, продолжаю участие в викторине. Итак, мой ответ на вопрос третьего тура. И следует ответ. Ответ был правильный. Я все-таки надеюсь, что уважаемый Виктор, приз от нас вы получите. И желаем вам дальнейших успехов. А вот что нам написал Дмитрий Федяев. Уважаемые сотрудники русской службы Международного радио Словакии, я ваш радиослушатель из России, Федяев Дмитрий Александрович. Дальше следует адрес. Слушаю русскую службу Международного радио Словакии на коротких волнах. Частота 9820 кГц, 31 метр. Хорошо слышно. Понравились передачи «Опера Онегин»,
«Клад серебра», «Международный день театра», о Газбанке Словакии, запись эфира от 29 марта 1993 года, «Пасха в Словакии», «Посол России в Словакии», «Юридическая консультация о композиторе Бетховене», «Об искусственном интеллекте», «О памяти Сергея Баженова», передача от 3 мая 1926 года. Поздравляю всех сотрудников Русской службы Международного радио Словакии с Днем радио 7 мая и Днем Победы в Великой Отечественной войне и освобождением Словакии от фашизма. С уважением, Федяев Дмитрий Александрович, 6 мая 2026 года. Спасибо за поздравления, спасибо за прекрасное письмо. Мне думается, что все эти праздники отмечают многие из нас. А сейчас еще о важном, о четвертом туре нашей викторины. Мы очень рады, что в адрес русской редакции приходит очень-очень много ответов, и все они правильные. Итак, письма с правильными ответами уже пришли от Алексея Никитина, «Белая глина», Краснодарский край, Николая Владимировича Пригодича, Минск, Беларусь, Елены Борисюк, Львов, Украина, от Минеева Алексея, Нижний Новгород, Россия. От Владимира Стадника, город Воронеж, Россия. Виктор Галицкий послал нам правильный ответ из Каменец-Подольского, Украина. Юрий Гаврилов, город Турсунзаде, Таджикистан. И мы очень-очень рады, что наши слушатели из города Екатеринбурга вновь проявили отличную активность. Это... Сейчас зачитаю список. Любовь Семеновна Шлыкова, Любовь Александровна Лоева, Анатолий Громадский, Маргарита Александровна Петушкова, Борис Павлович Коротких, Ирина Александровна Банных, Ирина Петровна Адушкина, Ираида Борисовна Чернова, Татьяна Николаевна Никифорова, Олеся Викторовна Воробей, Евгений Александрович Хинкин, Ольга Акимовна Барбашина, Чернов Александр Владимирович, Владимир Михайлович Чернов, Сергей Геннадьевич Панов, Елена Валентиновна Ершова, Юрий Николаевич Николаев, Алексей Владимирович Чернов, Александр Васильевич Лоев, Александр Юрьевич Репин, Валентина Валентиновна Николаева, Лариса Валентиновна Шлыкова. И на этом, уважаемые друзья, мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной тур нашей викторины. Ну а что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как я уже говорила, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Не переживайте по этому поводу, пожалуйста. Безусловно, небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом, который стремительно приближается. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.

0: Музыкальные перекрестки.
1: 55 лет назад, в 1971 году, вышел дебютный альбом Павла Хамела и группы «Пруды» в новом составе. Нужно напомнить, что в 1969 году большой успех получила пластинка под названием «Звоньте звонки», то есть «Звените колокольчики». Тогда в первоначальный состав группы «Пруды» входил Мариан Варга. Но вскоре талантливый музыкант основал собственную группу «Collegium Musicum». Павел Хамел остался в прежней группе. Вот как он вспоминает о той поре.
2: Teraz zostupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie.
3: С тех пор прошло уже очень много времени. Сейчас я считаю, что мы тогда приняли мудрое решение. Ведь в результате образовались две хорошие музыкальные группы. Выдающаяся группа Милана Варги и Collegium Musicum и Пруды. Наши пути разошлись, но у нас сохранились прекрасные отношения. Мы по-прежнему дружили, советовались, обращались за помощью. В группе Мариана никогда не было постоянного вокалиста. Он пытался работать с разными вокалистами. А что касается меня, то мне не хватало его творческого подхода, его песен. Поэтому, когда раз в 5-7 лет перекрещивались наши творческие пути, то всегда нам удавалось создавать что-то оригинальное.
1: А сейчас, друзья, мы предлагаем вашему вниманию песню, которая называется «Стромы», то есть «Деревья».

0: Что было наиболее важным для Пабло Хаммела в то время, когда из группы ушел Мариан Варга?
1: Хотели мы быть четверка, а хотели мы делать такую свежую роковую музыку.
2: Мы хотели вчетвером создавать оригинальную, новую рок-музыку. Начали работать над новым альбомом. Заранее пошли на радио. Нужно было договориться о том, чтобы нам предоставили студию, ведь тогда в городе была всего одна, только эта студия на радио. Мы постепенно записали наш первый альбом, потом второй. Когда на радио для нас выделяли конкретный срок для записи, то мы приходили уже с новыми песнями. Все записывали, а затем выбирали лучшее. В результате появилось 14 новых песен. Что-то сочинил Феро Григлак, что-то я. До сих пор я исполняю некоторые из них. Это такой фундамент, на котором я строил не только свою музыкальную карьеру, но и репертуар нашей группы.
0: В новом сольном альбоме группы еще чувствовалось влияние прежнего коллектива. Но вскоре музыканты пошли по-новому, своему пути. Нам было интересно узнать, какое влияние на группу оказывали зарубежные исполнители.
2: Мы не очень следили за тем, что происходило в зарубежном музыкальном мире. Скажу откровенно, что Мариан Варга вообще не слушал такую музыку. Он был композитором, воплощавшим свою музыкальную фантазию. Это был дар, который он получил свыше. Ему не нужно было ориентироваться на какие-то зарубежные стили. И поэтому возникали неповторимые композиции. Я думаю, что если бы наши коллективы, Пруды и Коллегиум, возникли по другую сторону железного занавеса, то, возможно, мы могли бы занять достойное место в европейском хит-параде. Что касается моего творчества, то я хотел больше сочинять музыки в стиле фолк-рок, а также песни. Но при этом сохранить биг-бит, гитарное звучание, ударные, именно это было для меня важно.
0: Альбом группы «Пруды» вышел в 1971 году, еще до образования в Словакии музыкального издательства «Опус». Поэтому музыкантам приходилось регулярно ездить в Прагу.
1: Так вот, приемнее сейчас то было.
2: Мы с удовольствием ездили в Прагу, успешно сотрудничали с чехословацким издательством, нас там хорошо приняли. И это было приятно. Даже потом, когда уже возникло наше словацкое издательство, я продолжал сотрудничество с чешскими коллегами из «Супрафона».

0: Песня «Абракадабра» появилась на первом альбоме группы «Пруды». Текст не написал один из самых талантливых словацких поэтов-песенников Камил Петерай. В начале 90-х годов прошлого века новую аранжировку этой песни сделали молодые музыканты из группы «Гекс». Мы спросили композитора-певца Павла Гамела, захотел бы он как-то переделать свои старые песни.
1: Нет, так то немам вобец, а кэ с того, то кэд позерам.
2: Нет, не хочу. В настоящее время мы исполняем 4 или 5 вещей из нашего старого репертуара, и они всегда нравятся публике. Иногда даже из зала кто-то требует, чтобы мы сыграли конкретную песню. Когда-то возникла конкретная музыка, а к ней сочинили конкретный текст или наоборот. И мы потом исполнили новую песню. А что касается критики, то в данном случае только можно поспорить о качестве записи того времени. Но тогда были совсем другие возможности. Нужно помнить о том, что каждая наша песня возникла в определенное время, и мы рады, что она появилась на свет. Причем некоторым из них очень повезло, потому что у них очень долгая жизнь.
0: Действительно, все так и есть. У песен группы «Пруды» долгая жизнь. Павел Гамел продолжает выступать. Его песни по-прежнему нравятся ровесникам. Их с удовольствием слушает и молодежь. Эти песни вошли в золотой фонд словацкой популярной музыки. Но выражение «почивать на лаврах» неприменимо к Павлу Гамелу. Вот что он говорит – по этому поводу.
1: Мы, как Пруды, еще функциональны далее.
2: Группа Пруды по-прежнему работает. Наши ближайшие планы – летом 2026 года нас ждет сольный концерт в Пизинском замке.
3: Предавам час, а летний день, а всетко стои, колько дате. Откупим тму зо штирох стен, о хвилю са уж усмівате. Рад плавем на білій лоді, літам си в літадле з квітом, спавам там, где самі годі.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Радо Меша. И мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Как всегда, наши искренние пожелания удачной новой недели. Агой!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.
3: Она стоит за каждым рогом, догоднута, зо самота.